0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте. Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
8: Наш адрес: Дзержинского, 73.
7: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Доброе утро! 27 июля на календаре, понедельник, вы подключились на волну 94.3. Знаете, ученые говорят, что утро определяет весь день. Поэтому предлагаю сегодня не спорить с наукой, завариваем крепкий кофе и включаем радио громче. Впереди новости и праздники сегодняшнего дня, обсудим свежее, все обо всем поговорим и услышим гороскоп для всех знаков.

27 июля отмечается праздник, называется День пяти случайных встреч. Приятный день, который хочется провести, следуя самому названию. Случайно можно встретить не только людей, вы можете встретиться с кошкой во дворе или с вещью, которую давно потеряли. Неважно, что или кто вам попадется на пути, но вот 27 июля не стоит сидеть дома. Выходите на улицу, прогуляйтесь, возможно, вы встретите свое новое любимое платье или вашего старого друга. Жизнь полна сюрпризов, поэтому важность и значимость встречи определяете только вы сами.

Всем доброе утро! Говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. 27 июля 1900 года был приготовлен первый гамбургер. 122 года назад. Идея положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками и добавить лист салата и соус пришла к владельцу ресторана. Широкую известность гамбургеры получили через 4 года. И вот в истории гамбургера много ярких моментов. Например, в Лас-Вегасе в ресторане Fleur de Lis продается самый дорогой бургер в мире. Его стоимость $5000, и он сделан из говядины Кобе с кусочками фуа-гра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля. Самый большой гамбургер также можно попробовать. Его вес составляет 7 килограмм, а стоит всего $30. Так что, конечно, сейчас гамбургеры очень известны, но я напоминаю, что не стоит перенапрягать этим блюдом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, а тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай.

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Звезды уже распределили космическую энергию на этот день. Кому-то пора действовать, а кому-то чуть-чуть замедлиться. Переходим к нашему традиционному гороскопу. Овны, дайте знать родственникам, что они важны для вас так же, как и вы для них. Тельцы, непредвиденные обстоятельства могут вмешаться в планы, но звезды помогут вам справиться. Близнецы, удаление от ситуации поможет вам ее увидеть с новой стороны. Раки, выберите время для путешествий. Возможно, сегодня время исследовать соседний город. А далее у нас львы. Доверьте своей креативности, она приведет вас к необычным решениям. Девы, сосредоточьтесь на своей самой заветной мечте. Визуализируйте ее в мельчайших деталях. Весы, сегодня вы будете излучать харизму и уверенность. Скорпионы, романтический вечер поможет укрепить связь с партнером и восстановить атмосферу. А для стрельцов, планируйте все наперед сегодня. Составьте список своих желаний и стратегии для их достижения. Козероги, не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое. Это может привести к интересным открытиям. Водолеи, пришло время освободиться от лишних привычек и найти свое истинное «я». Рыбы, вечер обещает теплое свидание или теплый семейный ужин. Хорошего всем дня!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Доброе утро! За окном сегодня, конечно, настоящая романтика. Выходные выдались теплыми. Надеюсь, каждый из вас насладился этим теплом, словил лучик солнышка на своем лице. Ну а сегодня Белгидромет сообщает, ожидается облачная погода, временные осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Всем привет! Продолжаем говорить о праздниках и событиях сегодняшнего дня. День ходьбы на ходулях отмечают сегодня, 27 июля. Озорной и очень активный праздник без официального статуса, придуманный как способ вернуть в жизнь немного детской смелости. Ну и напомню, что иногда полезно подняться над рутиной в буквальном смысле. У даты нет точного года, но идея ходить на ходулях как форме игры и тренировки равновесия существует веками. Ходули использовали и в быту, и в цирковых представлениях, и даже в некоторых традиционных обрядах. Вот День памяти случайных чисел также отмечается сегодня. В этот день устраивают мини-эксперименты, вытаскивают наугад карточки с числами, строят из них простые последовательности и пытаются найти в них скрытый смысл. А потом смеются над тем, как легко мозг ищет закономерности там, где их нет. Так что вот такие сегодня праздники. Выбирайте то, что вам ближе, выходите на прогулку или встретить что-то новое, съесть бургер или же вытянуть случайные карточки из колоды. Так что выбирайте свой праздник. Ты

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро! Надеюсь, вы уже проснулись бодры и готовы начинать сегодняшний день. Встречаем новый музыкальный час. Новинка от Ханны прозвучит на волнах 94.3. Ты кричишь внутри, да. So much beauty! Майлз Смит бодрым приветом ворвется в этот музыкальный час. Впереди новости с погодой.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Студенческий медицинский отряд «Импульс» имени почетного гражданина Лиды Анны Дятловой успешно завершил свою работу в Центральной районной больнице. Подведены итоги трудового семестра. В гости к бойцам приехала второй секретарь Лидского райкома БРСМ Наталья Гирчиц, чтобы лично поблагодарить ребят за добросовестный труд, ответственное отношение к делу и вклад в развитие медицинской сферы региона. Отряд «Импульс» зарекомендовал себя как команда настоящих профессионалов. В Лиде продолжается проведение испытаний и плановых ремонтных работ в тепловых сетях. С 3 по 15 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение потребителей по улицам Качина, Игнатова, Тавлая, Лупова, Набережной, а также в отдельных жилых домах по улицам Мицкевича и Фрунзе. Праздник гончаров искусства глины и огня соберет 1 августа в Свислочском районе мастеров со всей Гродненщины. Изюминкой праздника станет битва гончаров – шоу мастеров со всей области, которые будут создавать свои изделия на глазах у публики на своих гончарных кругах. На мастер-классах можно будет попробовать создать свой глиняный кувшин или горшок. Гостей пригласят в музей гончара и на ярмарку, где предложат уникальные работы. Археологи раскрыли результаты исследования затонувшего корабля византийской эпохи, найденного около 10 лет назад у берегов Хорватии. Стало известно, что на его борту перевозили золотые украшения. Корабль датировали 6-7 веками. Сокровища на борту свидетельствовали о том, что это было необычное торговое судно. Вероятно, на борту находился некий высокопоставленный человек вместе со своей свитой.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро! Представьте, вы идете по пляжу, заходите в воду, ныряете и под камнем замечаете что-то странное. Ржавчина, ракушки и водоросли. Но форма выдает легенду. Австралийский серфер Мэтт Кадди именно так и нашел часы Rolex на дне океана у побережья Квинсленда. И знаете, что самое безумное? Они все еще шли. 10 лет под водой, а механизм работал. По гравировке на задней крышке нашли владельца, который их потерял почти десятилетия назад. Но вот когда история разлетелась, Rolex забрал находку, восстановил и вернул хозяину. Часы снова на руке того, кто их носил десятилетиями. Но это еще не все. Пока одни часы выживали на дне океана, другие легенды прятались в шкафах. В английском городке парень разбирал старые вещи и наткнулся на телефон Nokia 3310, который 22 года лежал, и он нажал на кнопку включения, и экран загорелся, а заряд показывал 70%. 22 года без дела, и просто взял и включился. Ни трещин, ни мертвой батареи, все как новое. Ну, конечно, кстати, владелец выбрал его снова не как винтаж, а как рабочий инструмент. Так что очередное доказательство, что иной раз старая вещь в каких-то моментах переживает новую.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро, друзья! Ну, мы же часто стали слышать в последнее время, как кто-то что-то выигрывает в лотереях и подобных конкурсах. Но в Китае удача коснулась мужчины прямо на корпоративе, когда, казалось бы, решил отдохнуть и расслабиться. Сотрудник компании выиграл 365 дней оплачиваемого отпуска. Представьте, год отпуска! Ну вот, приз был разыгран на ежегодном ужине, устраиваемой компанией. Победителем стал мужчина, занимающий руководящую должность в фирме. Но он сначала не поверил в удачу и несколько раз переспросил у ведущего, нет ли ошибки. Вот в руководстве сообщили, что обсудят с сотрудником, хочет ли он воспользоваться отпуском или получить вместо этого наличные деньги. Ну, конечно, сообщения о победителе вызвали чувство зависти у пользователей соцсетей, и многие стали интересоваться, есть ли вакансии в этой компании. Ну, однако комментаторы переживают и говорят, что если мужчина уйдет в отпуск на год, то на его место точно найдут другого человека. Ну, а сам мужчина пока не раскрывает свои планы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности Синкара.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Салют, друзья, говорят, время относительно. Но Эйнштейн доказал это, а вот жители Дубая, кажется, проверили на себе. Представьте, теплый вечер, восточные огни, аэропорт, проводы близких – обычное дело, правда? Но в этом городе есть одно «но», которое способно растянуть час в вечность. Значит, мужчина высадил своего дядю в аэропорту Дубая. Все чинно прощаются, дядя улетает в Пакистан, рейс примерно 3 часа в небе. Наш герой садится в машину, чтобы доехать до дома. Казалось бы, что может пойти не так? А вот что. Пока самолет с дядей набирал высоту, пересекал границу и уже мягко касался шасси, в Пакистане племянник все еще стоял в этой же пробке. Дядя успешно успел пройти паспортный контроль, забрать багаж, попить чаю. А вот его бедный родственник так и не доехал до первого съезда. 3 часа полета оказалось короче, чем дорога домой. Ну, пробки там действительно превратились в отдельный вид искусства, и вот теперь город готовит ответ. Новую систему управления трафиком на основе искусственного интеллекта.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: плюс 375-29-582-34-81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Переходим к погоде. Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.00, время точное, начинаем новый музыкальный час. Яркая Кэти Перри прозвучит на волнах 94.3. Ёлка. Дэвид Гетта также появится с нами. Но я напоминаю, впереди стартует первый на сегодняшний день розыгрыш подарков. Не пропустите!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Специалистами Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии в июле активно проводится контроль выполнения сельхозпредприятиями поручения главы района по наведению порядка на сельскохозяйственных объектах, функционирующих и неэксплуатируемых. Самое распространенное нарушение – несвоевременный покос сорной растительности на территориях. В адрес субъектов хозяйствования направлены предложения об устранении нарушений, которые остаются на контроле. Возможность ознакомиться с информацией об имеющихся вакансиях в Лидском районе представлена на интернет-портале Государственной службы занятости. В соответствии с законодательством о занятости населения Республики Беларусь при трудоустройстве безработных по направлению службы занятости медицинская комиссия бесплатная. Жительница Гродно обратилась в управление Государственного комитета судебных экспертиз по области из-за сложности с оформлением документов на ребенка. Женщина родила дочь дома и, соответственно, не имела справки из медучреждения и свидетельства о рождении. Из-за отсутствия надлежащих документов ребенку отказали в приеме в учреждение образования. Проведенное генетическое исследование подтвердило родство. Ученые из Японии создали виртуальных роботов с искусственным интеллектом, способных к ускоренному изучению языка. Система поощряет не зубрежку, а любопытство. Модель ИИ разработали по образцу человеческого мозга. Наблюдения показали, что благодаря ей роботы осваивали язык в два раза быстрее, чем обычно. Кроме того, они демонстрировали спонтанное игровое поведение и улучшенную способность справляться с незнакомыми ситуациями. Ученые пришли к выводу, что обучение, основанное на любопытстве, может сделать будущие системы искусственного интеллекта более гибкими и похожими на людей.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе.
10: Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
9: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! Надеюсь, вы готовы начинать нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать вкусный подарок. Это кофе 250 мл и сэндвич от Стандарт от кофейни по улице Ленинской, 10. Правила очень просты. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент. Длится он 15-20 секунд. Моя соведущая будет о ком-то или о чем-то интересно говорить. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильные варианты ответа и за правильный ответ получить подарок. Ну что, если все понятно, предлагаю начинать слушать.
2: Оно красного цвета. Это большой транспорт. Он нужен, чтобы пожар тушить. На нем ездят люди. Есть с водой, есть с лестницей.
1: Ну что, прослушали? Жду ваши варианты. Номер 9703.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего первого состязания. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
2: Оно красного цвета. Это большой транспорт. Он нужен, чтобы пожар тушить. На нем ездят люди. Есть с водой, есть с лестницей. Это пожарная машина.
1: Все верно, это была пожарная машина. Ежегодно и в эту субботу, 25 июля, в нашей стране праздновался профессиональный праздник – День пожарной службы Республики Беларусь. Сотрудники, ценой которой своего здоровья, а порой и жизни, спасают от пожаров людей и имущества. И сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 8713. Мы вас поздравляем. Напоминаем, что вы выиграли сегодня вкусный подарок. Это кофе 250 мл и сэндвич стандарт от кофейни по улице Ленинской, 10. Я желаю вам приятного аппетита и искренне поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: МЧС предупреждают: дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Бывают чувства, для которых обычных слов слишком мало. Тогда на помощь приходит музыка. Она соединяет сердца на расстоянии и напоминает о самом главном человеке. На волнах Лидер FM особенная песня о любви.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем бодрого утра! Звонки с новинкой появятся в новом музыкальном часе.
4: Вопрос без ответа.
3: Горячий хит от Кэлвина Харриса. Зиверт и Дима Билан с любовной историей прозвучат на волнах 94.3. Ну а я желаю всем продуктивного и бодрого понедельника.

0: областном управлении МЧС такая длина позволяет достичь уровней около 16-18 этажей, что критически важно при тушении современных высотных жилых домов, офисных центров и гостиниц. По планам, в феврале будущего года такая автолестница появится и в распоряжении спасателей Лиды. В учреждениях среднего специального образования горячая пора. Где-то вступительная кампания уже подходит к завершению, а где-то только набирает обороты. У абитуриентов еще есть шанс подать документы в учебное заведение, выбрав классическую форму обучения или по целевому направлению. О том, как проходит приемная кампания в регионе, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Столичные медики прошли обучение по кибербезопасности и защите информации. Слушатели – 130 сотрудников учреждений. Обучение организовали в онлайн-формате совместно с Международным центром образования Национального центра обмена трафиком. За недельный курс объяснили возможные риски и способы утечки данных как пациентов, так и работников, истории болезней, а также современные способы противодействия. На Ближневосточном фронте пока затишье. Как пишут СМИ, в Центральном командовании вооруженных сил США рекомендуют приостановить удары, поскольку они достигли предела своей эффективности. Отмечается, что эта позиция повлияла на решение Дональда Трампа прекратить бомбардировки. Президент США впервые за 2 недели приказал военным остановить огонь и не атаковать иранские объекты на южном побережье.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный, западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате пополнить баланс МТС – плюс

0: 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
1: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Софийский собор в Полоцке. Софийский собор – визитная карточка Полоцка. Изначально был крепостью, здесь принимали послов, оберегали святыни. Но в 18 веке прежний храм подорвали, а на его месте возвели новый, тот, который мы видим сегодня. Он привлекает туристов не только архитектурой, но и роскошным интерьером, возможностью спуститься в подвал или послушать концерт органной музыки. Внутри Софийского собора сохранились уникальные фрески, датируемые 11 веком. В настоящее время Софийский собор – один из крупнейших культурных центров Беларуси. Здесь совершаются богослужения и обряды, проходят экскурсии, концерты и творческие вечера. Софийский собор, как музей истории архитектуры и концертный зал, входит в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Музей истории архитектуры открылся в 1987 году. Для самостоятельного посещения музея разработан аудиогид на белорусском, русском и английском языках, а также путеводитель с планом собора и картой Полоцка. В 1983 году впервые слушателей собрал концертный зал в Софийском соборе, который славится своей великолепной акустикой. А с 1985 года здесь звучит орган. Каждое воскресенье в 15:00 для туристов и почитателей классики проходят концерты органной музыки. В год их более 300.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: Погода за окном шепчет, что пора доставать зонтики. Кстати, о зонтиках. Знаете ли вы, что Риане пришлось официально запретить фанатам приносить зонты на свои концерты? Поклонники так активно повторяли ее танцы в толпе, что начали массово травмировать друг другу. Безопасность превыше всего, а вот хорошую музыку запретить невозможно.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.

0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
1: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Знаете ли вы, что песня «Полина» — это первый трек в карьере Полины Гагариной, названный ее собственным именем? Полина ждала этого момента почти 20 лет. Мы столько ждать не будем. Берем от этого года все самое лучшее прямо сейчас.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Наша

0: Эй, вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
1: Лидер FM. Новости.
2: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 25 июля в Беларуси отмечали День пожарной службы. В преддверии праздника в Центре безопасности Лидского РУЧС состоялось торжественное мероприятие. Руководящий состав, работники, ветераны пожарной службы, их семьи принимали поздравления с профессиональным праздником от председателя райисполкома Александра Версоцкого, председателя районного совета депутатов Инессы Белуш и начальника Лидского РУЧС Дмитрия Белявского. По сложившейся традиции молодое пополнение райотдела по чрезвычайным ситуациям принесли присягу на верность родине и долгу. Ряду работников РУЧС были вручены награды и благодарности за добросовестную службу. Футбольный клуб «Лида» уступил «Слониму-2017». Матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 1-4. Наша команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Слуцк». Ежегодный семинар для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси стартовал сегодня встречей в Академии управления при президенте в Минске. Как сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, главная задача – окунуть послов, которые большую часть времени проводят за границей, в белорусские дела. По словам министра, они должны очень четко понимать ту страну, которую представляют за рубежом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже демонстрировала снижение более чем на 7%. Таковы данные торгов. Стоимость Brent снижалась почти на 7,5% до $89.58 за баррель, что стало минимумом к утру 27 июля. К 7:45 по минскому времени стоимость Brent замедлила снижение до $91.87 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе снижалась на 5,34% до $84.54 за баррель.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный, западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 95 01, 54 36 05, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
6: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
9: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 6+.
1: Всем привет! Мужчина из Китая собрал 3 кубика Рубика за 3 минуты, жонглируя ими. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Автора достижения зовут Ли Джихао, ему 22 года, он превзошел свой же рекорд, улучшив время на 13 секунд. До китайца пальму первенства держал Анхель Альварадо из Колумбии. Нынешний рекордсмен называет себя спидкубером и рассказал, что занимается сборкой кубика Рубика уже не первый год. Однако ли скучно просто собирать кубики, поэтому он усложнил себе задачу, добавив в свое выступление цирковой элемент. Чжихао добавил, что будет совершенствовать свои навыки и дальше, чтобы снова показать лучший результат. Кроме того, мужчина признался, что может собрать кубик Рубика не только жонглируя, но и вверх ногами и даже находясь под водой пока.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.

0: 15-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама на Лидер FM 54.7.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Среднесуточная температура от 19 до 25 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня! На календаре 27 июля мы уверенно продолжаем этот день. Впереди новый музыкальный час хитовой музыки группы BTS. Рефлекс также прозвучит на наших волнах. Нежность от звонкого также появится. Впереди новости с погодой и, конечно же, поборемся за подарки в сегодняшнем розыгрыше.

0: Россия окоронила. На аэродроме 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы военные летчики выполняют плановые полеты. Они оттачивают летное мастерство на всех типах крылатых машин, состоящих на вооружении авиабазы, штурмовиках Су-25, учебно-боевых самолетах Як-130 и учебно-тренировочных Л-39. Вместе с опытными пилотами в рамках летной практики плановые полеты совершают курсанты авиационного факультета военной академии. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 5 водителей нарушили установленный скоростной режим. 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 25 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 11 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
0: Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа. Они будут действовать по 31 октября. Это третий перерасчет в 2026 году. В среднем на душу населения бюджет прожиточного минимума увеличится на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. Пропорционально увеличиваются и отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 23 пострадали из-за внезапного паводка в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Паводок возник 26 июля в одной из туристических зон. Его причиной стали кратковременные, но сильные осадки. Оказались заблокированы несколько туристов, разбивших лагерь в этом регионе. Поисково-спасательная операция продолжается.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный-западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Ну а нас 12 часов 16 минут. Мы уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Переходим к правилам. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете правда или ложь то, что я вам говорю. И на номер 9703 отправляете вариант ответа, верный вариант ответа. Вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что натуральный мед не может храниться тысячелетиями и не портится? 9703.

0: Играем в подарки.
1: Это был Звонкий, а мы подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос звучал так: правда или ложь, что натуральный мед может храниться тысячелетиями и не портится? И это правда. При соблюдении идеальных условий мед действительно может оставаться стабильным в течение многих веков, а иногда даже и тысячелетий. Однако это возможно только при строгом соблюдении ряда условий. И сегодня у нас есть победитель, который ответил верно на мой вопрос. Радиослушатель последней цифры номера 2904. Мы вас поздравляем, эти аплодисменты звучат для вас. Напоминаем, что вам достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров достигли 20 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Ну что, рабочий понедельник продолжается. Надеюсь, вы успеваете выполнить все запланированные на сегодняшний день дела. А у нас 13.00 на студийных. Мы начинаем новый музыкальный час. Новинка от Вани Дмитриенко прозвучит.
4: Отпускаем пульс, тайный ответ.
3: Зерасмус. Мари Краймбрери также в этом музыкальном. Ну а я желаю всем бодрого и отличного понедельника.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ежегодно в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. В Лидском районе в этой отрасли трудятся более 6 тысяч человек. По случаю праздника во Дворце культуры собрались те, кто своим ежедневным трудом обеспечивает бесперебойное наполнение.

0: против «Авиатора». Игра на арене Ледового дворца начнется в 13 часов 30 минут. В модельном агентстве «Ada Models» прошел выпускной показ с участием белорусских дизайнеров. 55 выпускников от 7-летних звездочек до элегантных моделей 60+, сдали главный экзамен – дефиле на профессиональном подиуме. Для учеников базового и продвинутого курсов это не просто мероприятие, а официальный сертификат модельного мастерства. По меньшей мере 2 человека погибли, 5 пострадали в результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском Сиэтле. Инцидент произошел вечером 26 июля. Все раненые были госпитализированы. Полиция задержала подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в «Автохаус ТЦ Авто». Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса – минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный-западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас.

0: 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Ну, у нас 13 часов и уже 15 минут. Уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Чтобы получить данный подарок, вам нужно на номер 9703 отправить верный вариант ответа на вопрос, который сейчас прозвучит. Вопрос таков. Какой вид спорта называют королевой спорта? Футбол, легкая атлетика, теннис? Пишите 9703.

0: Подводим итоги нашего состязания. Напомню вопрос. Какой вид спорта называют королевой спорта? Футбол, легкая атлетика, теннис. И это действительно легкая атлетика. Называют ее так из-за огромного разнообразия дисциплин. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последняя цифра номера 5939. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: «Белспецгаз». Газ для вас.
1: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Организация на постоянную работу требует начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
8: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Дозвониться до лета бывает сложно, а вот до хорошего настроения в один клик. Главный хит этого часа на Лидер ФМ — Ваня Дмитриенко. «Недоступна».

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров достигли 21 градуса.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Всем привет! Вы подключились на волну 94.3, у микрофона Аня Пилявцева. Ну и мы начинаем новый музыкальный час. Свежая новинка «Перемотай» прозвучит на наших волнах. Звездный дуэт Мадонна и Мартин Гаррикс. Группа «Пицца». Впереди дневной сеанс и новости с погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел прямую телефонную линию. За три часа ему поступило 15 обращений. Два из них – слова благодарности за проведенные работы по благоустройству на улице Ленинской и в агрогородке Йотки. Основной блок вопросов был связан с дорожной инфраструктурой. Среди других тем, волнующих жителей – вопросы жилищно-коммунального хозяйства и медицинского обслуживания. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Служба занятости окажет содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы по полученной специальности безработным из числа выпускников учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, а также гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31. По данным на 27 июля, зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 24% площадей, что составляет 476 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрод.

0: 21-летним гражданином Германии ливанского происхождения. Правоохранители придерживаются версии, что он действовал по исламистским мотивам.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще

0: приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75. Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14.15, время точное. Начинаем наше любимое состязание. Дневной киносеанс. Меня стали спрашивать: Аня, почему оно любимое? Любимое оно потому, что мы вспоминаем лучшие отрывки легендарных фильмов. Все-таки кинематограф объединяет людей, сохраняет историю и помогает нам лучше понимать и себя, и других. Ну что ж, переходим к игре. Сегодня разыгрываем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поэтому, настоящие ценители фильмов, ваше время настало. Ну и правила, конечно же, я напомню. Вы слушаете отрывок загаданного фильма, понимаете название и на номер 9703 отправляете мне вариант ответа. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Вы сразу не представились.
3: Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам.
2: Ну и как? Проверили?
3: Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он...
2: Гипсом.
3: Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо...
2: Не надо. Он согласился?
3: Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если...
2: Не стоит.
3: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
2: Не нужно.
3: Понятно. Разрешите хотя бы...
2: Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте.
1: Ну что, я думаю, многие поняли, что же это за фильм. Жду ваши варианты. 9703. Дневной.

0: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Напоминаю, каждый день мы разыгрываем призы, и каждый из вас может побороться за подарок. Ну а мы предлагаю вам еще раз переслушать отрывочек фильма.
1: Вы сразу не представились.
2: Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам.
1: Ну и как? Проверили?
2: Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он...
1: Гипсом.
2: Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо...
1: Не надо. Он согласился?
2: Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если...
1: Не стоит.
2: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
1: Не нужно.
2: Понятно. Разрешите хотя бы...
1: Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте.
0: Да, это действительно фильм «Бриллиантовая рука». Поздравляю радиослушателя, последние цифры номера 8624. Я вот задаюсь вопросом, как же вы так быстро понимаете название фильмов? Поделитесь секретом, я тоже хочу так же быстро отвечать на все вопросы и выигрывать подарки. Ну, конечно же, это все шутки. Я вас еще раз поздравляю, очень за вас рада. Напоминаю, что вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лиде.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

меня танцевать. Если вам нужен был знак, чтобы изменить свою жизнь, то это именно он. Хватит сомневаться, пришло время действовать. Прямо сейчас стираем все прошлые неудачи и стартуем с чистого листа. Пицца заново на волне Лидер FM. Танцевать.

0: Переходим к погоде. Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров достигли 25 градусов.
1: Лидер ФМ.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем привет! Новый музыкальный час стартует. Билли Айлиш появится в этом музыкальном... мод. Чайн зарядит вас бодрым настроением. Впереди новости с погодой, не переключайтесь.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Военные комиссары Гродненской области ознакомились с ходом уборочной кампании, сообщили Белта в Минобороны. Офицеры посетили сельхозпредприятия в Гродненском, Вороновском, Зельвинском, Лицком и Берестовицком районах, где пообщались с руководителями и трудовыми коллективами хозяйств, выехали в поля и ознакомились с ходом работ по уборке урожая. Мера реализована в соответствии с поручением президента. После совещания с министром обороны и уточнения задач представители военных комиссариатов региона приступили к их выполнению. 28 июля в здании Детвянского сельского исполнительного комитета прием граждан будет вести Валерий Еводик, депутат Гродненского областного совета депутатов от Березовского избирательного округа номер 40. Он продлится с 11 до 12 часов. Предварительная запись по телефону 54 70 76. У Белоруссии и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент заявил на встрече с губернатором российского региона. С января по май объем взаимной торговли достиг отметки почти в 311,5 миллионов долларов, что составляет свыше 117% к аналогичному периоду прошлого года. Лесной пожар в испанской провинции Авила стал самым масштабным за всю историю наблюдений в стране. Огонь уже уничтожил 50 тысяч гектаров, превысив по площади

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Достоверно, оперативно,
7: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
9: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
10: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже.

0: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

На часах 15:34, у микрофона Анна Белявцева. Улицы за окном живут в своем бешеном ритме. Но в ближайшие минуты мы явно замедлим это время вместе. Мод, оставив сердце в Москве.

Возвращаемся к погоде. Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 20 градусов. Ну, а мне пришло время с вами прощаться. С вами была Анна Белявцева. Я желаю всем хорошего вечера. Услышимся завтра. Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Дегустации, модные показы, специальные предложения, акционные мероприятия. Это и не только. Предложили своим покупателям торговые объекты Личины в рамках участия в проекте «Кожная пятница. Родное свое». На этот раз мероприятия проекта были еще приурочены к празднованию Дня работников торговли. На одном из таких, в фирменном магазине Лидского хлебозавода, побывала съемочная группа Лидского телевидения. Видеосюжет смотрите на нашем сайте lidanews.by. В Гродно мужчина украл у соседа продукты, оставленные курьером у двери квартиры. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Александр Степаненко.
3: В Октябрьском УВД обратился местный житель и сообщил о хищении доставленных на дом продуктов питания. Выяснилось, что накануне мать заявителя, проживающая за границей, заказала для него доставку. Курьер привез еду поздним вечером и, следуя инструкциям, оставил пакет у входной двери на лестничной площадке многоэтажного дома. Однако утром получатель не обнаружил продуктов на месте. Когда понял, что товар пропал, связался с курьером, а затем обратился за помощью в милицию. Сумма ущерба составила почти 320 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили жильцов дома и вскоре вышли на след подозреваемого. Злоумышленником оказался безработный 43-летний сосед потерпевшего. Около 11 вечера он заметил чужой пакет и решил забрать его себе. Фигурант был задержан, похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
2: Около 30 студентов совместного института Долянского политехнического университета и БГУ станут участниками летней школы БГУ. Старт пятидневной программе дадут 28 июля. Она включает разноплановые мероприятия, среди которых семинары, мастер-классы, языковые практики, лекции сотрудников БГУ. Студенты будут работать над исследовательскими проектами. Заключительным событием станет семинар для студентов. Уровень неодобрения Кабинета министров Японии за месяц вырос с 21% до 34%. Таковы данные общественного соцопроса. Он проводился с 24 по 26 июля. Число

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Полезные аксессуары для мобильных телефонов.

0: Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7. Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 6+.
1: Всем привет! Мужчина из Китая собрал 3 кубика Рубика за 3 минуты, жонглируя ими. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Автора достижения зовут Ли Джихао, ему 22 года, он превзошел свой же рекорд, улучшив время на 13 секунд. До китайца пальму первенства держал Анхель Альварадо из Колумбии. Нынешний рекордсмен называет себя спид-кубером и рассказал, что занимается сборкой кубика Рубика уже не первый год. Однако ли скучно просто собирать кубики, поэтому он усложнил себе задачу, добавив в свое выступление цирковой элемент. Чжихао добавил, что будет совершенствовать свои навыки и дальше, чтобы снова показать лучший результат. Кроме того, мужчина признался, что может собрать кубик Рубика не только жонглируя, но и вверх ногами и даже находясь под водой пока.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал.

дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде прошло очередное заседание райисполкома под руководством председателя Александра Версоцкого. Ключевой темой стало выполнение требований директивы президента номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в 2026 году. Как было отмечено, в регионе на плановой основе проводятся организационные и практические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Директива включает в себя множество разных направлений. Комплексный и всесторонний подход дает свои результаты. Однако работу необходимо усиливать, чтобы свести риски к минимуму. В Березовке горел легковой автомобиль. Инцидент произошел в минувшую субботу. Никто не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
5: 25 июля в 11:53 на территории гаражно-строительного кооператива в городе Березовка Лидского района по улице Маркевича горел легковой автомобиль Ford Focus. Пожар потушен самостоятельно владельцем автомобиля при помощи порошкового огнетушителя. Спасатели убедились в отсутствии дальнейшего возобновления горения. В результате повреждена панель приборов. Предполагаемая причина пожара – неисправность электропроводки автомобиля. МЧС напоминает, в первую очередь пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным является наличие огнетушителя для автомобиля. К самым действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением. Если самостоятельно с возгоранием справиться не удается, немедленно звоните спасателям по номерам 101 или 112.
4: С начала года в Беларусь прибыли 132 560 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехали из стран соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Всего за время действия безвизового порядка нашу страну посетило почти 1 391 000 жителей Европы. Конфликт на Ближнем Востоке и климатические аномалии грозят оставить без пропитания миллионы людей. По информации Bloomberg, азиатский регион находится на грани масштабного продовольственного кризиса из-за падения производства риса. Самый важный продукт питания на пространстве от Вьетнама до Филиппин и Индии под прямой угрозой из-за войны с Ираном, которая спровоцировала дефицит и резкий рост цен на удобрения и топливо. Ситуацию усугубляет экстремальная засуха.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 28 июля с 9.00 до 18.00 в городе Лиде по улице Космонавтов 2, корпус 3. С 10.00 до 15.00 в населенных пунктах Косиловцы, Красновцы, Мыта, Баверский сельсовет. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Верхлида, Далекие по улице Старой, Тарновский сельсовет. В городе Березовки по улице Зеленый, Доватора, Молодежный. В населенных пунктах Новоселки, Баверский сельсовет. Плебанцы, Новицкие, Былинские, Дубровский сельсовет. В связи с ремонтом линии электропередач.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги. Компания Ford получила патент на дистанционную парковку. Водитель сможет выйти из машины и запустить маневр со смартфона. А автомобиль возьмет на себя руление, торможение и управление силовой установкой. Перед началом парковки водитель сможет выбрать удобное положение смартфона. Затем встроенные датчики будут непрерывно отслеживать его наклон, поворот и перемещение. На экране появятся границы допустимого отклонения. Если человек приблизится к ним, устройство сможет подать визуальный, звуковой или вибрационный сигнал. Водитель остается ответственным за наблюдение за машиной, а резкое или чрезмерное движение смартфона может быть воспринято как потеря контроля. После превышения установленного порога автомобиль прекратит парковочный маневр. Патент Ford должен уменьшить число случайных остановок, заранее показывая пользователю, насколько положение телефона отклонилось от выбранного. При этом документ не описывает новую систему распознавания пешеходов или припаркованных автомобилей. Речь прежде всего идет о контроле смартфона как элемента системы подтверждения внимания водителя.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 20 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Военные комиссары Гродненской области ознакомились с ходом уборочной кампании, сообщили Белта в Минобороны. Офицеры посетили сельхозпредприятия в Гродненском, Вороновском, Зельвинском, Лицком и Берестовицком районах, где пообщались с руководителями и трудовыми коллективами хозяйств, выехали в поля и ознакомились с ходом работ по уборке урожая. Мера реализована в соответствии с поручением президента. После совещания с министром обороны и уточнения задач представители военных комиссариатов региона приступили к их выполнению. 25 июля в Беларуси отмечали День пожарной службы. В преддверии праздника в Центре безопасности Лицкого РУЧС состоялось торжественное мероприятие. Руководящий состав, работники, ветераны пожарной службы, их семьи принимали поздравления с профессиональным праздником от председателя райисполкома Александра Версоцкого, председателя районного совета депутатов Инессы Белуш и начальника Лицкого РУЧС Дмитрия Белявского. По сложившейся традиции молодое пополнение райотдела по чрезвычайным ситуациям принесли присягу на верность Родине и долгу. Ряду работников РУЧС были вручены награды и благодарности за добросовестную службу. 28 июля в здании Детвянского сельского исполнительного комитета прием граждан будет вести Валерий Еводик, депутат Гродненского областного совета депутатов от Березовского избирательного округа номер 40. Он продлится с 11 до 12 часов. Предварительная запись по телефону 54 70 76. Футбольный клуб «Лида» уступил «Слониму-2017». Матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 1-4. Наша команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Слуцк».
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска» приглашает рабочих и студенческую молодежь на сезонную работу. Кроме того, требуются слесари-ремонтники, сливщики-разливщики, аппаратчики сжигания. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел управления персоналом «Лакокраски» или по телефону 538-513. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
9: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
10: Наш адрес: Дзержинского, 73.
9: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
11: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
12: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера. В Соединенных Штатах официально подтверждена самая длинная молния в истории наблюдений. Ее длина составила 829 километров. Это расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга и еще немного сверху. Редкое явление вспыхнуло над Великими равнинами, одним из немногих мест на планете, где создаются подходящие условия для таких гигантских разрядов. Огромные открытые пространства позволяют молнии путешествовать на экстремальном расстоянии. Рекорд был зафиксирован еще в 2017 году. Но ученые не спешили заносить его в книги. Только сейчас, с учетом уточненных спутниковых данных, молния получила официальное признание. 829 километров – это не просто вспышка в небе, а электрическая дуга над несколькими штатами. И еще больше впечатляет молния по времени. Самое продолжительное зарегистрированное свечение длилось почти 17 секунд. Но это уже другой рекорд. А пока любители гроз могут пересматривать свои представления о том, насколько далеко на самом деле может ударить молния. Оказывается, очень-очень далеко.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки, бесплатный 3D-дизайн-проект, рассрочка до 6 месяцев по паспорту, бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел прямую телефонную линию. За 3 часа ему поступило 15 обращений. 2 из них – слова благодарности за проведенные работы по благоустройству на улице Ленинской и в агрогородке Йотки. Основной блок вопросов был связан с дорожной инфраструктурой. Среди других тем, волнующих жителей – вопросы жилищно-коммунального хозяйства и медицинского обслуживания. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Ежегодно в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. В Лидском районе в этой отрасли трудятся более 6 тысяч человек. По случаю праздника во Дворце культуры собрались те, кто своим ежедневным трудом обеспечивает бесперебойное наполнение прилавков и высокий сервис для покупателей. Слова благодарности и поздравления звучали для продавцов, кассиров, логистов, товароведов и всех, кто стоит за сложным механизмом товарооборота. Состоялась и торжественная церемония награждения, где отличие в сфере торговли вручили грамоты и благодарности за их профессионализм и преданность выбранному делу. В Гродно мужчина украл у соседа продукты, оставленные курьером у двери квартиры. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Александр Степаненко.
4: В Октябрьском РУВД обратился местный житель и сообщил о хищении доставленных на дом продуктов питания. Выяснилось, что накануне мать заявителя, проживающая за границей, заказала для него доставку. Курьер привез еду поздним вечером и, следуя инструкциям, оставил пакет у входной двери на лестничной площадке многоэтажного дома. Однако утром получатель не обнаружил продуктов на месте. Когда понял, что товар пропал, связался с курьером, а затем обратился за помощью в милицию. Сумма ущерба составила почти 320 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили жильцов дома и вскоре вышли на след подозреваемого. Злоумышленником оказался безработный 43-летний сосед потерпевшего. Около 11 вечера он заметил чужой пакет и решил забрать его себе. Фигурант был задержан, похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
3: Хоккейный клуб «Лида» уступил «Неману» в овертайме. Товарищеский матч прошел в пятницу в Гродно и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев льда. При этом наша команда к 44-й минуте вела 2-0, но не смогла удержать преимущество. Следующий товарищеский матч «Лида» проведет в среду, 29 июля, против «Авиатора». Игра на арене Ледового дворца начнется в 13 часов 30 минут.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Софийский собор в Полоцке. Софийский собор – визитная карточка Полоцка. Изначально был крепостью, здесь принимали послов, оберегали святыни. Но в 18 веке прежний храм подорвали, а на его месте возвели новый, тот, который мы видим сегодня. Он привлекает туристов не только архитектурой, но и роскошным интерьером, возможностью спуститься в подвал или послушать концерт органной музыки. Внутри Софийского собора сохранились уникальные фрески, датируемые 11 веком. В настоящее время Софийский собор – один из крупнейших культурных центров Беларуси. Здесь совершаются богослужения и обряды, проходят экскурсии, концерты и творческие вечера. Софийский собор, как музей истории архитектуры и концертный зал, входит в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Музей истории архитектуры открылся в 1987 году. Для самостоятельного посещения музея разработан аудиогид на белорусском, русском и английском языках, а также путеводитель с планом собора и картой Полоцка. В 1983 году впервые слушателей собрал концертный зал в Софийском соборе, который славится своей великолепной акустикой. А с 1985 года здесь звучит орган. Каждое воскресенье в 15:00 для туристов и почитателей классики проходят концерты органной музыки. В год их более 300.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Прекрасный вечер с Лидер ФМ. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 4 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 20 градусов.

0: вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер ФМ. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер ФМ. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На аэродроме 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы военные летчики выполняют плановые полеты. Они оттачивают летное мастерство на всех типах крылатых машин, состоящих на вооружении авиабазы, штурмовиках Су-25, учебно-боевых самолетах Як-130 и учебно-тренировочных Л-39. Вместе с опытными пилотами в рамках летной практики плановые полеты совершают курсанты авиационного факультета военной академии. В Лиде прошло очередное заседание райисполкома под руководством председателя Александра Версоцкого. Ключевой темой стало выполнение требований директивы президента номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в 2026 году. Как было отмечено, в регионе на плановой основе проводятся организационные и практические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Директива включает в себя множество разных направлений. Комплексный и всесторонний подход дает свои результаты. Однако работу необходимо усиливать, чтобы свести риски к минимуму. В Березовке горел легковой автомобиль. Инцидент произошел в минувшую субботу. Никто не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
3: 25 июля в 11:53 на территории гаражно-строительного кооператива в городе Березовка Лидского района по улице Маркевича горел легковой автомобиль Ford Focus. Пожар потушен самостоятельно владельцем автомобиля при помощи порошкового огнетушителя. Спасатели убедились в отсутствии дальнейшего возобновления горения. В результате повреждена панель приборов. Предполагаемая причина пожара – неисправность электропроводки автомобиля. МЧС напоминает, в первую очередь пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным является наличие огнетушителя для автомобиля. К самым действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением. Если самостоятельно с возгоранием справиться не удается, немедленно звоните спасателям по номерам 101 или 112.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 3,8 с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Лидер FM. 11 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

свете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в